0: Patriciu.
1: A sunt Sofie Marino, actuala Radio 6 vs 10. Слушай радио 6 без 10 само